0: Не стратя са искри с твоей тваре. Вем.
1: Радио Вива. Najlepší mix hudby.